тусарнаасаар тавутаакку арсикку киккукиангертиллуги аёрнаруннииссуу таанна пилаун пигеронгитиллугу тунаалеккауйугу таанна жон киллулаа катемайиу катауллунитааккунингаа сукақаруартуни аунмигу кануиттеилимаваалертитти насуктиллуги нунарингиннин оқақатигиюннарсеққаувара уллаа Aksun takiyo ata noak palerok luni kawisa aglug tok inuk titulo kaluna titulo pivaleyo regiliga yong tana pivaleyo pigerong itilugo surito sa gagsak takang mat tana ran pituro surok tumut ilubeksyo liga yong kauk pat unuk sa 115 mitekani iglung tuksyak bingan ni Anglican Church. There's going to be a funeral service for the late Ron Peter Lucy tomorrow at 1:15 at the Anglican Church. Tagpatusagaksawsak, Doktakiyo ata noarang makawisaal, Doktorinuk titulokadlo natin, Pipadayirigin na ako ni Utaksimarikotakadlo natin, Tutakot, Narakawiyabot, Tusakbayin na ang miyabot. Otsakot daw.

ниориларнипегулаорама суккусоққартиннагалуунна нигиутта нукартаарама пилаорсиманнермага нукартаарсарайлуарнерама суккусулеққаллиалилаорама нигиуттини сорусиккулууллуга суккусулеқаттулилаорама нигиорпа анаанагина сугилаоракку теемалипегурама уқаллаутивалилаормага канутуиннаалу уқаллаутивалаорсимаммага инюсиу миксаано канутуиннатсиар иннауниуллуунни сорусииллуунни миксаано тутунгақаусиуллуунни миксаано уқаллаутивалаормага қаужимақуллунига тема кутунгартаақатталаартунга қаужималяксарилэрмигамига кутунгартаақаллиақатталерамалу кутунгақаусэрми алуэрсуутивалаорсимаммага канорсорусии пиярияқармагаа тақаужималлиатиллуги пеқорпаллиажуккулуутиллугилло тема оқаутақатталаорсимаммага кутунгаккагу уллаакку иққуммақатаартиллугит неқиму туксеқалилаортиннагит тиимуллу туксеқалилаортиннагит аваксоқасуппагниангилакка амма атаататта таймаалевалаорэллунига таасуманиликаақпагнермата неқиссақарунниақпагнермата неқиссаруу аёрнарсилаусуураалууммат сумаялераангата кисиани иққумалерлутик туксегалераангата кисиани туксегалерсиарилугит нэритиссиасуппарниарпуг уллаакку тиэрулуммиллуила асуила таманна малигасулаортара малигасулаорсимаяра таманнатуа асиги пинеарнериариалликка кутунгама миссаану малик такалаунгиммиякка нигиутта оқаусеривалаортагин сорусиккулуиго теруппаллиалертути питтиангисақаттасуунгуммата тусаангисаасуунгуллутиллу тигунагуннарсиллутиллу таппаангоқартукулуулерами тигулаттукулуулерман арсаарсиманниарпунгаго пиаақунгитанни тигусиёқақаттартиллугу арсаакулуппаглугу арсаартаулини сунгарунигиоруна арсаартаугалоарлуни қиасиссаангитсоқ арсаартаулиниунгиттугу арсаартаулу теқиасисуукулуумата илаасибуллерпаами уна оқаққарлугу амақарлунга тайма сорусагалаакулумми амақарлунга синилертукулуу папеертаалималерлугу иққуммалларниарма пеерукку имаилингаттайлеқаттарлангаго синиттукулуулерпаггуу пеерлугу аулатиттайлерусунгиттиарлугу таймаго иққуммагуннайлиттиарниарто синилерпапееқаттарлугу аттагиниллугу аулатиттайлингиллугу тааннамалилаортара асуила синилераангата амакка пееқатталааракки синиттукулумми амааруманага ангиқарниилаа пулаарнага анеернагалу асуила силамилу синилераангата силагуилаиллунга пиеқалуарлуги иққуммассиаангитту аулатиккалуарукки иққуммассиаангитту аммалугу пиақақалаакулуутиллугит нипикисаартиттивактаалилага иллуми нипикисаарвиулинигуу қисситусуураалууммата таманна малилаумияра кисианили перулертиллугит пиюннарсиваллиалертиллугит намииттуннарсиваллиалертиллугиллу аммалу исумалуақиюннарситиллугит тусаангасаарунарситиллугиллу нингақаттарунарситиллугиллу исумаккиусагуннарситиллугиллу таманна оқаусеривалаортанга малилаунгиммияра тема оқаққаугама арсиартаулини қиасиюннангитту арсиартаугалуарами теемааллаттаарту таманна аммалу исумалуақиюкулуутиллугит исумалуақитиллуги ангиллиарсуттурулуулертиллугит қаниннармуориалуппагниангилангаго илааннигуу патикаллакулуппаглугит қаниннармуортаулиниггуу татитторниалууллутиллу тусаангиттуалуусуунгуммата

ammaru asajaurineen taimagu isumaru aqitillugit pattaagilaarlugu qialerpat asammaattailitsiarlugu saimmarsartailugu imminiinna saimmarniarma ikpigingillugu qialeqaluarpan asalerujungillugu saimmarsangillugu immini saimmaruna taimi pinnajaalerniartu asuila taimeppalaarsimaju qitungakka pattaageqattarlugi qitungakka taimeittuulaarsimajunga asuila pattaageqlaarlugi qialaarlutik атсуалу пиусақартарту сайммақатталаарсимаюн кувиасуттиалертукулууллутилло таманна қавиималаармияга қанииннармуугаулини гута титторниалу суунгуммата тусаангиттуалуулерлутилло тайме суунгумматаго сулижуксаулу аторсимангитара эйла аммалу қитунгарни перорпаллиажуми ангайоққааққарасуппарниангилангаго ангайоқ исумасиуқат исумасиунгиннаалунгиллугу исумасиорпаккалуарлугулу илаанни пижумаянгану кисианили исумасиунгиннаалунгиммилугу исумасиортаулинииггу ангайоққаутитаулиниит перураангами анаанаккуммини атаалаккуммини туса наалагуннисуунгуммата иммини суукаимма ангайоққаарилиниугами уқавжауна суқатталегалуарлути перурмат сунауксарунниерлути ангайоққаамини иммини ангайоққаарилиниуму илингагами тамаси уқавсеривалаортага илагиниккуа пуигуаяалуиммигаккит исумагеқаттангимунилаа тусаруминартуксаулиугалуан аммалугуоқ таққаангат уқаусерниартуалуиггу соқусикулуи пиунгиммата уқаусерниартуалуи минақартуалуиллу унниқарту таққаангат таимеэтту қусисуиттуалуулаармигма нигиорпут унниқарқусисуиттуалуулаарма иилаа наглигизаалугигалуарамига исумаиннеқитиппалаунгиммага унниқарқусиитаалуилаармага таққаанга қанеқулуияқаусигалуарлунга аммалу унниқарасуктуугалуанне қитунгарни тунгасуктиттивақулаарсимангиммага нааммангиңеруйуктумунилаа таманнақулуйаарларман аммалу қитунгакка таққаанеэрайагуннарсиппата таққаккунанеруйу қитунгарнаглиннартуалуммата қануитауқуйуминасуунгуммата амма сирнаарниарнатуиннармат қитунгарая қануитаутиллугу сирнигинарма тақитунгуайн наглигисертуақаалугилаармага нигиутта сирнигисертуақаалугиллунингалу уванне униккаарилаукаарсунниарама уннерлугуалуулаортунга қануитауқаарсуккама қиаққартаугама ангеққарлунга уннерлуглунга тайма суалаартарулуга қайиппан тайма суалаалермагу қувиаттарлунга аниққаннерлунга анингуақатаруйарторлунга тайма таанна суалаарниартанга қаиммат суактауттиаригалуаракку тайма қануилисиангила питтиарту суалаарсиманалиги сунауппа сукусиуллунга таманна қавиималаортара кисианили иннаулертиллунга қитунгартаақатталертиллунга таиссумангаттаинна нигиуттинни уқаутиусиаривалилаорсимармияра қитунгагу сернигиниарнатуиннармата иннгутайлло тақсирнаагаалуккалуарлунгагу таққаунга силаққатиттинну суагиарторпагниангиланга сорсуппагниангиланга суагиарторлунга сирнаарниккуман таббагу қитунгаара сернигилугу наглигилугу таққаккунуга силаллиттинну суагиарторпаккума сирнаарвигияра таанна суагиарторпаккукку таббагу таанна сернигияра инуусерлерсарниарпара инуусагилаартанганукку таба пиунгила таббагу таанна пиунгитту суанга инуоқатинни суанга сиваккума уппалунни соқусикулунни суа иманнақай аттарнаақилуангитиллуги қанукиа соққуиллаттаарсимангиммияра кисиани таққаккунуга сирнаарникуму соқсуқтуқарпақулаунгиккаанга таманнагу ину таассума сирнигияма инуусингану пиусиаангимман

Arukkaruaqona ilikasulitsaangitto qauji sautilitsaangitto ammalugusuqusikuru suaqtaujunnaqquiñña arukkaruaqona iñuitu saatillugi suaqtaujunnaqquiñikkaruaqona tabbagu qauji sauttuaru narunangimmiju ijingittikku iqqulliangikkaruaqona suqusikuru imailivalorsimangmanga suqusiggu ijiinni qaujisartu ijiiguurtappa qaujisaagaarungi suqusikuru ilikagijaarungigu ijiin unagu ijiinni marugu suqattangikkune suaktauqquiqattaqaruarlune ilikasulitsaangitto qaujisautilitsaangitto suaktauqattaqquisinngiarukkaruaqunigiurtappa qaujisauttukuru narunangila tabbagu ijiinni ilikasuktitauqattaqami taimailiuqparauqsimangmanga tamakkuninga ajuqersuummaavalauqsimagaruaqmanga qaujimaqquujisuunguvunga suqusarni ilanginni qaujimaqquujisuunguvunga ningiuvinerma uqqausinga iqqarlugin iqqullerunnarnangalu taimaisuunguvunga qaujimaqquujitsiaqaruarlunga qanuilisuungungittunga iqqullisuungungittunga ningiuvinerma uqqausinga iqqartaqattartakka ullumi suli атоппактабу инууллута нингиувинерма оқаусеривалаортанга иққатсиақаттартакка илаанни асуиллаатуинна суунгуйунга суливарнерматайна нингиувинера перорвигилаортара аммалугу суқусикулуин неқлиму инертигаи кисун макунуга палаугааккуни таисуманили ажорсарпалаурмата исумааннеқ валаунганнаттари миттасорлай канукиа пекуяунгилуақаттартун иватчаалуулисуунгмата иваяқакауртуқаттарисуунгмата исиқарторлутимаанга тигусикауртуқаттарисуунгмата тамуаяксагаламми илеқасуктитауқаттарами таимааттуувалаортугуумааннали таимааттоқаққаттармангаа қаусимангиттунга таимааттоқаққаттартуксаажуннерторле маанна ила суқусикулугууна пуигутсаангитсо суқусиулуне қануитауқаттарни винермине қаужимасунгаруне суқусиулуне иннагуруне акиниарниусаммат пиуннарторилинниусаммалло таимаатсигивалаортамину саалаужумажунниямман таманнагулуужартамаси оқаусеривалаортанга нита иланга тигумиаямат суқусикулу илеқасуктитауруарпарнеруни кааттитауруарпарнеруни миттасуувагнеруни тамажа тигумиаямагу таувунга иннақорнермину тигумиаямагу таманна таиме туунерэвалортугинна тусаумаяқулуйаалугивалортагалуакка исумагина соқаттангиму пуигуаяалугигакки нингиутта инуусермуулингажуни иннаул ин суқусииннармуулингангиттуни уқаусерпалаорсимагалуармага аммалугууна маккукту суактауққуйиалуккалуарлуни уқаллаузяуқаттагалуаруни силлуқаттангисунгаруни ниннгактиқаттангисунгарунилу таббагу ааққиллуни кисианиужо тамаккуагуусиллутисуу ниннгактисуу ааққитсериттуалуммата иманнаили палаорсимажуганна канукулуйагала тамаккуа уққаусериуқарулуйарпалаорсимаммагит аммалу има кано сиалаагулуктақалуусуунгувалаумаққаи митаутигияуккажукту иллаутигияуккажуктурлу сиалаари заурулуйарту иманнақаи таимааттоқтақарпалаорсимаммаққаи уқаутивалаорсимаммимманга тамаккуагуо митаутауайуктурулуит титсинисауккажуктурлу иллаутигияуккажукту митаутигияурулуйарлутик сиалаақармалуқулуит таимаатаужумигуо қаужилунга таимаақатаунасуппактаилиланга таимаақатаунасуппак

лахулаарсима жаалугиваанга аммалугу илеккусерлуктунит пивиттунит итсуарнакпагниангиланга таббагу итсуарнерпаккума таймайттуунгуарпаккума таймайлилунгакисяануулумаартунга таймайлингиккалуарумагу катунгаманалианник таймайлилуқалаармисук таймай итсуарнерпаккума пивиттуни илеккусерлерулуктуни канутусиаттунилуқануиттуни камазэ уванну азерсууд дутигивалаарсимажагалуангата илэиннагит уқаусериакка пуигуарулуйартаалуйаккит тэйкуа уқаусеривалаартаган ила аммалугу иннарнугуулиулуппақусяунгиннатта ангажугисаалуттиннам уқаутивалаарсимаммиммага игу таймэттугалуаро кисианигу кануилиулаунгитсиартиллунга ангажугиянни иннармит кануилиортаагуруусалерума суактоулунгалуунни таанна кануилилоорсимангитсиартара таймаалиугасулерпанингаксимарулуйарлунилуунни уванну суагулуйалерпан сивуггутингилаа сунгарумагу киулукуюару унагу сивуггутилаа сунгаруна силлутсяангатту кисианигу кануилиортаунгиллунга инуукатинну кануилиугасуппагниангиланга кануилиугасуппагниангитсиарпунга инуукатинну кануилиортаунгиллунга кануилиуккаалегасуппагниангиланга киулуппагиллунгалугу инуукатинну укаутиориариакалерума укаутиортауна сулерума укауттариакартуиннаумата инуин киулугулуйарпагниангиланга пиужуму укаллагвиуна суллунга укаутиортауна суллунга сивуггут тиббиугумалигу кану канорпитсиартаунгиллунга укаллакамма виулерума кануилиулаорсимангитагану убага киукаттакуюаалугу таймаалибалаорсимуммага тамат тамазза илэиннагалуанги укаусерируйарпакка тамаккуангила инуусермуулингажуни ажуэрсууммаарулуйарасуппалаорсимагалуармага кисианили убага итпигингиму малингимуллу пуигуртаалуигакки илагит укаутиутигивалаортагита ила аммалу арнаулунга санаюннарсигума иннаулунга тамаккуа санаякса амисоогулуйасуунгуммата макуалу кисии санаяриалии кисилериариалии имаиливалаорсимаммимага таймагу кисилериак сакагулуйакатта сигиаккуусигума иликай манна саналаатуинналерпага иликалаорлагу имаилингат таилекатталаарпунгагу кисигу упернаку тамазяукатталертиллуги аюрнарунертиллуги наттиит пикаутигиттариарлуги санакаутигиттариарлугин уаттиагу саналаатуинналеракку кауппаллунни саналаагакку иликалаорлагу салангикалаорлагу маанна имаилингаттайлеқаттарумаарпунгагу санакаутигисариарлугиггу наттернерситиллугугу уаттиагу саналаалерпагаангуярпаллуни амисоруппаллиатуиннарлиниуппаллиатуиннарияммата кисианигу пикаутигиттариарлуги арнаулутагу атсигиингиттуалугатта санаккалериккатта санаюнналери илангиггу таққаанга сумаяаккани кисиани пекасуунгуммата санаггартуин тайманнайлиорпалаорсимаммага сумаяангиннарнигу пекарпалаангиннама тамаккунига унни атутсяаккуилингиттуни панертиттерулуйарасуппалаарпунга макуагу атурниаккуилингилаорулуарлути атулияттун сиаққасаалуппагниангиннамалугу кисилеринасугулуйарпагниарпунга унни питтиарсимангигулуккалуарлутик панертитерерулуйарасуппаллунга сиаққасарпагниангиннама ажорнарсалерлунигу ажорнасуугаалуммата ила таймаалиорпалаорсимаммага тавва таманнани пилиугулуйарпага тусаумаяга тусаумаягалуага кисиани атунгиммияга атуллаттаангиммияга иққарпактагалуага ила иққарпактагалуага атунгитага
ayo